0: Бля, ту, штикаешь катарну спать барка. Да, бля.
1: Horaz 88.6. Blaupause. Musik, Bewusstsein und andere Alltäglichkeiten.